однажды сбудется. Главное не париться, и все это забудется, все еще наладится. Опустели улицы,

0: на твоих губах, как самых дорогих картин.
1: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
2: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

В городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

ловишь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые кроссоверы Tenet Plus и L6 появились у дилеров. Фотографии автовоза с автомобилями, сделанные в Санкт-Петербурге, опубликовал портал «Китайские автомобили». Напомним, Tenet Plus L6 – это новая модель от холдинга GR. По габаритам сопоставима с Tenet T7, но отличается более броской внешностью и богаче по комплектациям. Завод «Москвич» анонсировал гибридную версию кроссовера М70. Старт производства намечен на следующий год. Напомним, «Москвич М70» — это относительно новая модель. В продажу поступила в этом году. По основным параметрам машина сопоставима с «Geely Atlas» и «Havel F7». В бензиновой версии цена стартует с 3 миллионов. УАЗ официально переименовал микроавтобус СГР в «Буханку». Под этим названием машина теперь фигурирует во всех фирменных материалах, в том числе на сайте, в прайс-листах и брошюрах. Напомним, «Буханка» — это устоявшееся народное название классической модели, но официально его раньше обозначали аббревиатурой, которая означала «старый грузовой ряд». Honda Ridgeline – один из самых необычных пикапов в истории автопрома. У него нет отдельного бортового модуля, как у большинства пикапов. Грузовая платформа интегрирована прямо в кузов. Разрабатывали машину в 90-е годы с прицелом на огромный американский рынок. И машина оказалась весьма коммерчески успешной. За 10 лет продали почти 300 тысяч штук. Подробнее историю Honda Ridgeline расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Тема выпуска «Дорого-богато». Стилисты назвали 4 рабочих приема выглядеть визуально дороже осенью. В первую очередь эксперты отметили, что правильная посадка одежды делает образ зрительно богаче. Проверьте 3 точки – плечо, длина рукава и низ брюк. Иногда подшить вещь на пару сантиметров или убрать лишний объем в ателье эффективнее, чем покупать новую одежду. Далее стилисты советуют выбирать для себя одежду с четкой геометрией. Узкую юбку с объемным свитером, прямые брюки с длинным пальто. А вот самым недооцененным приемом люксовой стилизации эксперты называют редактуру. По их словам, достаточно перед выходом снять лишний аксессуар или лишние вещи и посмотреть на весь образ заново. Иногда просто лишняя подвеска, слишком активная сумка или еще один акцент делают ваш образ зрительно дешевле. В завершение стилисты напомнили о качестве материалов одежды. Не обязательно покупать дорогой кашемир. Важнее, как материал выглядит в движении. Выбирайте ткани, которые держат форму и красиво драпируются. Плотную шерсть, хлопковый поплин, качественный деним или матовый трикотаж. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регион». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Муз-Лото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
2: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

большой. Широкий город, магистрали и дыма. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

волосы пахнут. Ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу. На полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
2: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
5: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.

0: на другом конце.
1: Реклама на местном радио.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

0: внимание!
1: Реклама на местном радио.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

что доплатишь за себя. Я молчал, тишина рождала зов, и когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИК-34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Колевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Сейчас осенью всякая рыба уже начинает готовиться к зиме и понемногу кучковаться. У рыбы в почете всякие ямки, коряги и прочие укрытия. Где-то ее густо, а где-то и никак. И вот это самое место, где густо, и надо найти, чем мы и займемся.
3: Где мои снасти?
2: В такой ситуации выручит ловля на мормышку. При таком способе ловли рыбалка сразу становится более активной. Появляется возможность не только вертикальной, но и горизонтальной проводки. Можно вообще, не сходя с места, пробить все перспективные места в пределах длины удилища. Это с берега. А если с лодки, тогда можно вообще опустить насадку прямо в открытый рыбий рот. Для такой рыбалки необходимо легкое удилище, ведь оно же все время в руках. Предпочтительная его длина 4-6 метров. Кивок должен быть достаточно длинным, заметным, лучше с контрастными полосами. Для четкого контроля за поведением приманки и поклевки его желательно крепить под углом к удилищу. Леска должна соответствовать предполагаемой добыче. Мормышки подбираются опытным путем, и лучше темные. Насадки разные по сезону, включая искусственные, коих теперь в продаже полно.
3: Не клюет.
2: Если вы курите, то запах от рук может негативно сказаться на отношении рыбы к предлагаемой вами насадке. Но от этого запаха очень легко избавиться, если натереть руки полынью. Она же чернобыльник. Растет она практически везде. Ее запах рыбе хорошо знаком, и она относится к нему спокойно. И курящим совсем не вредно иметь при себе небольшой ее запас для таких случаев.
4: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии вырубят много леса под строительство газопровода, который будут прокладывать в северные и западные районы Карелии. Для будущей газовой магистрали подрядчику предстоит вырубить деревья на общей площади почти 105 гектаров. Работы необходимо закончить до 20 декабря этого года. Расчистка участка будет идти с 273 по 303 километры будущей трассы в рамках первого этапа строительства магистрали Волхов-Сегежа-Костомукша. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на тендер на сайте госзакупок. Я напомню, газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша протяженностью 468 километров предназначен для газификации северной и западной частей Карелии. Его строительство позволит начать газификацию Медвежьегорского района и двух из шести арктических территорий республики – Сегежского округа и Костомукши. В будущем он станет основой для строительства газопровода в Мурманскую область, который хотят достроить к 2030 году. Более 80 миллионов рублей дополнительно получат муниципалитеты Карелии на поддержку сбалансированности. Правительство республики распределило дотацию на поддержку сбалансированности бюджетов районов и округов. Общая сумма финансирования составила 81,2 миллиона рублей. Средства поступят в Беломорский, Муизерский, Питкяранский и Суаярский округа, а также в Каливальский и Лохский районы. Деньги районы и округа направят на выполнение своих социально значимых обязательств. Дополнительные дотации поступят в районы уже в ближайшие дни после подписания соглашений получателями. Жители 9 многоэтажек Костомукши в отопительный сезон будут платить по нормативу. В домах не успели установить новые счетчики тепла до начала отопительного сезона. Об этом пишет издание 64-я параллель. Я напомню, замена оборудования связана с тем, что теплосчетчики и ЭЛЕФ, которыми были оснащены более 40 домов Костомукши, сняли с производства в 2024 году. Управляющие компании заранее проинформировали жильцов, и большинство проголосовали за замену приборов учета. Во многих домах новые счетчики уже установили. В некоторых люди еще голосуют. Однако остались многоэтажки, где владельцы квартир вообще никак не отреагировали. И теперь в домах, где нет общедомовых приборов учета, оплата за отопление будет происходить по нормативу равными долями в течение 9 месяцев. Отмечу, что если платить по нормативу, то сумма в квитанции будет зависеть от объема тепла, который дом израсходовал за текущий месяц по данным счетчика. Все поликлиники Карелии в один день будут работать до 22 часов. 15 сентября пройдет вечер здоровья. С 18 до 22 можно будет пройти диспансеризацию. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Минздрава Республики Михаил Охлопков. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, в том числе обследование репродуктивной системы. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники. Можно прийти и без предварительной записи. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не поедет из Петрозаводска в наш город сегодня вечером. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменяется рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением в 20 часов с автовокзала Петрозаводска. Будьте внимательны. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости. Уже завтра Костомукша отметит День города. Праздник пройдет на городских улицах. Организаторы, это центр «Среда», заполнили этот день музыкой, встречами, традициями, фестивалями, песнями и танцами. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан и гостей Костомукши ждут ярмарки, мастер-классы, экскурсии и танцы. С подробной программой праздника можно познакомиться в паблике «Центр Среда» и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия этого дня. А в воскресенье в Костомукше состоится 43-й городской турслет. На турбазу «Изумрудный город» приглашаются участники разного возраста. Старт соревнований в 11 часов. По информации организаторов из турклуба «Кипатры», специальная туристическая подготовка не требуется, но дети могут участвовать только при нахождении на поляне ответственных взрослых. К участию допускается команда из 6 человек в трех возрастных группах от 8 лет и старше. При этом в каждой команде должно быть не менее двух девушек. рыбак. Команды ждут испытания, такие как Домбайский мост, висячие бревна, скальная стенка, траверс, сломанная переправа, переправа по кочкам, лыжи, фигурное вождение велосипеда и, если позволит погода, гонка на сапах. Зарегистрировать команду можно в сообществе группы турклуба «Кипатры». Жителям Каливальского района напоминают о правилах пользования мусорными контейнерами. Специалисты обращают внимание, что в контейнер можно выкидывать только твердые коммунальные отходы. К ним относится мусор, который образуется в жилых домах, офисах и других помещениях в повседневной жизни. Это бумага, картон, пищевые отходы, упаковки, текстиль, пластмасса, стекло и другое. В контейнер строго запрещается складировать крупногабаритные отходы. Жители призывают использовать контейнеры по назначению и не складировать мусор рядом с контейнерной площадкой. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Следующие две недели Каливальский район ожидает временное отключение электричества. По информации компании «Северные электрические сети», уже сегодня без электричества останутся жители деревни Юшкозеро. Там из-за неотложных ремонтных работ на линии света не будет с 15 до 18 часов. А уже в понедельник, 14 сентября, отключение затронут сразу три населенных пункта района. Поселок Кепа, Лусальми, там электричество не будет с 13 до 17 часов, а в Каливале с 10 до 17.00. Отключения пройдут в домах по улице Заречная, переулок Надежды и переулок Песчаный. Более подробную информацию обо всех отключениях электроэнергии в районе можно узнать на официальных страницах администрации и газеты «Новости Каливалы» ВКонтакте. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукша сегодня пасмурно и дождливо, плюс 9 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 11. Синоптики обещают небольшой кратковременный дождь и ветер до 2 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 8, плюс 9 градусов, небольшой дождь, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Каливале столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов выше нуля. При этом будет дождь и ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Снова я приветствую всех, кто остается с нами на одной волне. За окном, можно сказать, экватор последнего рабочего дня этой недели, но значит, самое время немного передохнуть, конечно же, под любимые песни местного радио. Меня зовут Наталья Попова, этот час я с вами и готова передавать ваши приветы, так что присылайте их на номер 911-402-2040. До конца этого часа все обязательно передам.
5: А ведь не просто забыл.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Радио «Десерт» всегда подается вовремя.
5: Ну и первое поздравление. Прямо сейчас отправляется Владимиру Черемнову. Ваша семья, ваша супруга поздравляет вас с днем рождения. Желает, конечно же, крепкого здоровья, творческого вдохновения и успехов. Также продолжайте творить и радовать всех своей работой. С днем рождения!

8-611-402-2040, наш телефон. Если вы лично хотите адресовать кому-то теплые слова, привет, или просто для настроения послушать какую-то свою особую музыку, обязательно пишите смс. Все обязательно передам в прямом эфире.

Владимир Ешин сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Ваши коллеги желают вам успехов в вашей работе, Владимир, гармонии в душе и приятных сюрпризов в жизни. Пусть будет побольше вдохновения и времени для себя. С днем рождения!

Отличного настроения сегодня, коллеги, желают и Сергею Волковичу, который отмечает свой день рождения в эту пятницу. Сергей, ваши коллеги желают вам, чтобы все ваши цели достигались с минимальными усилиями. Настроение пусть всегда остается на высоте. Ну и, конечно же, классного дня рождения!

Ольга Ковалевич сегодня принимает комплименты, поздравления и подарки по случаю своего дня рождения. Оль, пусть каждый момент в вашей жизни будет полон красоты. Пусть люди рядом будут добры к вам, надежны. Вы заслуживаете самого лучшего. С днем рождения!

Ну, мы продолжаем раздавать наши радиодесерты именинникам сегодняшнего дня. И прямо сейчас музыкальный привет отправляется Андрею Казачкину. Друзья и коллеги, Андрей, желают вам бодрости, удачи, побольше поводов для хорошего настроения. Ну и пусть успех сам идет вам в руки. С днем рождения!

Поздравления и подарки по случаю дня рождения сегодня принимает Максим Груздов. Ваши друзья и ваши коллеги. Максим желает вам, чтобы ваша жизнь была похожа на крутое путешествие с интересными поворотами и обязательно яркими впечатлениями. И пусть рядом с вами всегда будут ваши близкие и верные друзья.

Ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

Дмитрий Алехин сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. И, конечно же, коллеги, друзья, желают вам, чтобы никакие трудности не сбивали вас с пути. Все задуманное пусть сбывается. И, главное, ощущение счастья пусть всегда будет в вашей душе.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.

0: не оферта. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Сентябрьские выходные с особенным ароматом. Неспешные, хрустящие, какие-то, знаете ли, томные. Осталось дождаться журчащего в батареях тепла, и совсем станет уютно. А пока давайте согреваться в танцах под лучшие треки недели. Только такие в ближайший час у нас на 104. Крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали на этой неделе лучшими, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Пусть не в первых числах сентября, а лишь во второй декаде, но нам все же таки придется попрощаться окончательно с летом. В общем-то, неплохо получается, продлили мы с вами на недельку себе теплый сезон, пусть хотя бы и в музыке. Трек «Лето» Джонни Федук окончательно нынче машем им ручкой.

это ждёт. Теперь, друзья, постепенно переходим и к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне крутого кипятка встречайте новый хит команды «Добро» «На счастье». Премьера была в конце июля, вместе с треком у них вышел полноценный хит. Видео в лучших традициях братьев Заситкевичей. Они с ностальгией бродят по дворам, подворотням и у гаражей, вспоминают о прошедшей любви. Ребята уверены, что песня «На счастье» пришла к ним не случайно, мол, кто-то постоянно подает нам знаки, иногда мы их замечаем. И вот этот трек «На счастье» станет для кого-то тем самым знаком, и причем именно сейчас. На 20-й ступени крутого кипятка старт в чарте группа «Добро на счастье».

0: На 19-ю ступень опустился Акмаль с треком «Любовная». С большой любовью, надо признать, певец относится не только к своей супруге, но и к поклонникам. Например, на днях в Севастополе Акмаль устроил для них неожиданный сюрприз. Прямо во время концерта он перевоплотился в ведущего гендер-пати и назвал пол будущего ребенка своей поклонницы. Просьбу сделать эта девушка, осмелев, передала в записке Акмалю прямо во время выступления. Акмаль растрогался и уже не смог отказать будущей маме. Он вскрыл конверт с запиской и объявил громко: «У вас будет девочка». Трогательный момент этот попал на видео и мгновенно разлетелся по соцсетям. По словам девушки, ее завалили поздравлениями и комплиментами. А мы сейчас искупаем в овациях и самого Акмаля. Правда, лишь на 19-й строчке чарта. Трек «Любовная».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

На 18-й строчке приземлилась Юлианна Караулова и ее «Самолеты». Впрочем, в треке больших откровений от нее фанаты не дождались, а вот в одном из телешоу неожиданно да. Оказывается, чисто гипотетически Юлианна Караулова не против потратить крупную сумму на картину. Но только ту, которая действительно зацепит. Но все же были у нее оговорочки. До миллиона Юлианна бы потратить рискнула. А вот если уже сильно за миллион рублей стоит искусство, такие деньги Юлианна отдавать не готова. К счастью, присутствие в нашем чарте не требует от нее ни копейки, поэтому просим любить и жаловать вместе с самолетами. Юлианна Караулова, трек «Самолеты», номер 18.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда поднялась группа «Ума Турман». Их трек «Не стой, танцуй», хоть и не хватает звезд с неба, показывает устойчивую положительную динамику. Правда, до успеха самого популярного хита новинки пока явно далеко. Речь о треке «Кажется». По данным музыкальных сервисов, это главный хит группы «Кажется». За этим треком идут «Просковья» и «Проститься». Ну а для самих музыкантов, разумеется, каждая песня по-своему визитная карточка, и все они им одинаково дороги. Трек «Не стой, танцуй» Ума Турман добрался сегодня до 17-й ступени крутого кипятка.

На 16-ю строчку из верхней десятки нынче рухнул трек «Ты помнишь». Ностальгический посыл красотки Мари Краймбрери. Сама Мари вспоминает, что она была тем самым дворовым ребенком. Велосипед, футбол, плеер на плече, записки вместо сообщений – все это про нее. Никаких гаджетов не было. Они с друзьями просто собирались во дворе, кто-то приносил колонку, и они танцевали, пока родители не звали их домой. Это было время, когда счастье измерялось не количеством лайков, признается Мари, а тем, сколько раз тебя позвали играть во двор. И мы зовем Мари, спускайтесь смелее на 16-ю строчку крутого кипятка. Трек «Ты помнишь?»

на 15 ступени будет бодро тонуть сегодня Холли Флейм. Почему бодро? Ну, мне кажется, он уже чутка сам устал от столь успешного для себя лета. Все время в топах, на всех вечеринках. Захотелось, вероятно, ему уединиться. Ну, или как минимум на время залечь на дно. Надеемся лишь до следующего бомбического хита. А пока прошлый хит «Тону» звучит на 15-й строчке крутого кипятка Холли Флейм. Тону!

На 14-й ступени сегодня будет сверкать бриллиант, друзья. Тот самый, который в нашем чарте представлен в эффектной огранке под именем Севиль. Супруг певицы, кстати, это редкое для женщины свойство, не просто признает, но и очень ценит. Тони посвятил жене трек «Так хочу сказать тебе, любимая». Говорит, создавалась песня у него очень легко, потому что о таких чувствах не хочется ничего выдумывать. Вышла песня на одном дыхании, припев он придумал, напел и сочинил текст на балконе, стоя и смотря вдаль. Вдаль, представляя, видимо, на вершине нашего чарта свою любимую девушку. Пока, увы, эта вершина от Севиль далеко, лишь 14-я строчка сегодня. Трек «Бриллиант». Севиль, Артикасть.

0: повсюду. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.
1: Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда из верхней десятки скатился Мот и его «Танцы под Шаде». Хотя, уверена, поклонники певца эту тенденцию к падениям явно не разделяют. Они побывали на его масштабном концерте на ВТБ-арене и остались под большим впечатлением. Сам же Мот рассказывает, что этот концерт категорически отличается от его прошлого по всем фронтам, в том числе по погоде. Организаторы, понятное дело, прогнозировали, и все было как в песне, мы наслаждались дождем, пока другие мокли. С таким настроем и с такой философией Мот с командой в итоге вышли в зал на сцену с призывом: «Ребята, давайте не мокнуть, давайте радоваться этому вечеру и летнему дождю, как в детстве». Ну, поклонников, сразу скажу, уговаривать не пришлось. Они уже были настроены танцевать с полотенцами. Новая фишка певца. А теперь наступила осень, но танцы под Шаде, друзья, по-прежнему актуальны. Мот, Шаде, 13-я строчка крутого кипятка.

На 12-й строчке вас поджидает звездный дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. На днях певица поделилась с фанатами откровением. Она заявила, что страдает от зависимости. Оказывается, друзья мои, Полина – шопоголик. При этом ее гардероб полон, вещи в нем уже не помещаются, однако она ничего не может с собой поделать. Попросту не может остановиться покупать. Быть может, партнер по дуэту Сережа Лазарев сумеет увести подругу с этого извилистого пути. А там их будет ждать тот самый хэппи-энд. Трек «Хэппи-энд» номер 12 в чарте.

Еще одна потеря верхней десятки нынче. Хит ли это трек «На малиновой луне» сегодня покинул топ-10 и впервые за долгое время разместится он на ступеньке с двузначными цифрами. Тенденция это или недоразумение судить не будем. Просто давайте поддержим девушку и ее команду. «Моя Мишель» трек «На малиновой луне» звучит нынче на 11-й ступени.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее Хабиб. Свежий хит его «Моя малышка» нынче сменил многообещающую четвертую позицию чарта на 10-ю строчку. Решил, судя по всему, Хабиб сократить дистанцию и быть ближе к народу. Он уверен, что артист так всегда и должен поступать. Слушать, поддерживать, а не ходить с задранной головой, оглядывая всех сверху вниз. Еще одно признание Хабиб сделал по поводу энергообмена со своими фанатами, мол, в те моменты, когда его поклонники счастливы, он и сам чувствует огромную радость от того, что смог подарить им себя. Для артиста, мол, это важнее любых регалий. И уж тем более ступенек в чартах. 10-я строчка. Хабиб. Трек «Моя малышка».

0: От ответа на вопрос, пойдет ли он на концерт Канье Веста, Дима Билан уворачиваться не стал. Он честно ответил: да, хочет, но уточнил, он собирается туда в качестве исследователя. Мол, такая истерия вокруг него существует, потому что Канье – одиозный персонаж и много противоречивых вещей рассказывает. Но особенно Диму интересует концертная постановка рэпера. Разумеется, с профессиональной точки зрения. Билан хочет увидеть, как Канье Вест использует в своем шоу идею с планетой. Между прочим, подобную задумку Дима как-то тестил и у себя в шоу «Планета Билан». Было это в далеком 19-м году, а так как будто 100 лет назад. Сегодня, в 2026-м, Дима в чарте с очаровательной барышней Анной Асти, и их эпилог у нас на 9-й ступени.
1: В темном коридоре вещи, планета где-то в пробке, но на сердце много трещин.

год спустя. На 8-й ступень взлетели ребята из команды Филатов и Кэрос. Такие качели в чартах им нипочем. Они вообще довольно гибкие в динамике парни. Даже от гастролей не устают, признаются честно, потому что любят свое дело. Это отражает и философию группы, кстати. Легкое отношение к работе, но серьезный подход к самой музыке. Сегодня серьезный успех демонстрирует их трек «Среди счастливых людей». За неделю выше на 8 ступеней и 8-я строчка крутого кипятка Филатов и Кэрос.

Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке 2 обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Сюда опустился Тима Белорусских. Его мысли сегодня звучат уже не так настойчиво и амбициозно. Пятерка лидеров в прошлом, и нет никаких гарантий, что паренек сможет залететь туда вновь. Трек мысли Тима Белорусских. 7-я ступень крутого кипятка.

По-другому будет и на шестой ступени чарта сегодня. Если неделю назад здесь чинно и гордо красовалась Юлия Зиверт, то сегодня эту позицию заняла недавняя дебютантка Люся Чеботина. Ее «Горгона» совершила яркий рывок, прибавив с прошлой пятницы сразу 9 позиций. В упорстве этой девушки можете, друзья, даже не сомневаться. Она из тех, кто все доводит до конца. Например, в юности Люся мечтала отучиться в Академии Гнесиных после училища, но тогда у нее не сложилось. Денег на платное образование у нее не было, и она начала тогда строить карьеру. Спустя же 10 лет Чеботина все же решила вернуться к учебе. На этот раз она выбрала направление эстрадно-джазовое искусство. Люся призналась, что перед вступительными экзаменами она сильно волновалась. Ну а теперь все волнения в прошлом, студенческие у нее на руках, а ее новый хит «Горгона» на шестой строчке крутого кипятка. Это Ленин.

Наконец добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее певец Лирик, чья динамика в чарте оказалась самой впечатляющей. Он переплюнул даже самоуверенную Люсю. Трек, в котором Лирик задействовал практически весь наш алфавит от А до Я, артистично поднялся с 20-й на 5-ю строчку крутого кипятка. Вот это и есть взлет недели. Лирик аутентичный. Да, слушай.

0: Зато певицу Зиверт удалось нежданно-негаданно превратить в актрису. Недавно Юля дебютировала в эпизодической роли в новой комедии «Не трогай меня». Это история про афериста, который вместе со своей сообщницей виртуозно ворует и наживается на богатых и знаменитых. Юля Зиверт сыграла там самую востребованную артистку страны, ну то есть практически себя саму, и по сюжету как раз она и стала жертвой их коварного плана. Впрочем, отказываться от музыкальной карьеры Юле ради фильма не пришлось. Ее хиты сразу несколько, причем звучат в новой картине лейтмотивом. А сегодня ее «Газ» прозвучит у нас в чарте на 4-й строчке. Зиверт, «Газ».
1: Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта получает прошлая обладательница серебра – Катя Айова. Получается, у нее в копилочке почти весь комплект наград. Не хватает там только золота чарта. Сумеет ли добыть его? С такой конкуренцией, как сегодня в тройке, Катя будет, скажу, невероятно сложно. Поэтому пока лишь бронза чарта. Айова, мы.
1: Третье место.

0: Серебро чарта отдаем сегодня в крепкие мужские руки. Ребята долго удерживали у себя золото крутого кипятка, успели, так скажем, подкачаться за минувшие недели, и нынешние серебряные слитки им наверняка покажутся практически невесомыми, но почти как ресницы. Трек на ресницах, группа «Градусы», серебро чарта.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Здесь те, кто стремился сюда с самого начала и к цели своей шел, не сворачивая. Одной из участниц дуэта опытов покорения вершин, прямо скажем, не занимать. Ну а тылы в борьбе за лидерство ей прикрывал брутальный мачо Баста. Трек «Если я буду танцевать» Баста и моя Мишель, друзья. Эти ребята сегодня абсолютно заслуженно завладели золотом чарта.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Баста, «Моя Мишель» и трек «Если я буду танцевать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. И будем надеяться, что наслаждаться нашим очередным осенним кипятком мы с вами будем у теплых, уютных, отопительных приборов. А пока согреваемся в танцах. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус – в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж.
2: Местное радио. Местное время 14 часов.
3: Новости.
4: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии вырубят много леса под строительство газопровода, который будут прокладывать в северные и западные районы Карелии. Для будущей газовой магистрали подрядчику предстоит вырубить деревья на общей площади почти 105 гектаров. Работы необходимо закончить до 20 декабря этого года. Расчистка участка будет идти с 273 по 303 километры будущей трассы в рамках первого этапа строительства магистрали Волхов-Сегежа-Костомукша. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на тендер на сайте госзакупок. Я напомню, газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша протяженностью 468 километров предназначен для газификации северной и западной частей Карелии. Его строительство позволит начать газификацию Медвежегорского района и двух из шести арктических территорий республики – Сегежского округа и Костомукши. В будущем он станет основой для строительства газопровода в Мурманскую область, который хотят достроить к 2030 году. Более 80 миллионов рублей дополнительно получат муниципалитеты Карелии на поддержку сбалансированности. Правительство республики распределило дотацию на поддержку сбалансированности бюджетов районов и округов. Общая сумма финансирования составила 81,2 миллиона рублей. Средства поступят в Беломорский, Муизерский, Питкяранский и Суаярский округа, а также в Каливальский и Лохский районы. Деньги районы и округа направят на выполнение своих социально значимых обязательств. Дополнительные дотации поступят в районы уже в ближайшие дни после подписания соглашений получателями. Жители 9 многоэтажек Костомукши в отопительный сезон будут платить по нормативу. В домах не успели установить новые счетчики тепла до начала отопительного сезона. Об этом пишет издание 64-я «Параллель». Я напомню, замена оборудования связана с тем, что теплосчетчики и ЭЛЕФ, которыми были оснащены более 40 домов Костомукши, сняли с производства в 2024 году. Управляющие компании заранее проинформировали жильцов, и большинство проголосовали за замену приборов учета. Во многих домах новые счетчики уже установили. В некоторых люди еще голосуют. Однако остались многоэтажки, где владельцы квартир вообще никак не отреагировали. И теперь в домах, где нет общедомовых приборов учета, оплата за отопление будет происходить по нормативу, равными долями в течение 9 месяцев. Отмечу, что если платить по нормативу, то сумма в квитанции будет зависеть от объема тепла, который дом израсходовал за текущий месяц по данным счетчика. Все поликлиники Карелии в один день будут работать до 22 часов. 15 сентября пройдет вечер здоровья. С 18 до 22 можно будет пройти диспансеризацию. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Минздрава Республики Михаил Охлопков. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, в том числе обследование репродуктивной системы. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники. Можно прийти и без предварительной записи. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не поедет из Петрозаводска в наш город сегодня вечером. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменяется рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением в 20 часов с автовокзала Петрозаводска. Будьте внимательны. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости. Уже завтра Костомукша отметит День города. Праздник пройдет на городских улицах. Организаторы, это центр «Среда», заполнили этот день музыкой, встречами, традициями, фестивалями, песнями и танцами. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан и гостей Костомукши ждут ярмарки, мастер-классы, экскурсии и танцы. С подробной программой праздника можно познакомиться в паблике «Центр «Среда» и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия этого дня. А в воскресенье в Костомукше состоится 43-й городской турслет. На турбазу «Изумрудный город» приглашаются участники разного возраста. Старт соревнований в 11 часов. По информации организаторов из турклуба «Кипатры», специальная туристическая подготовка не требуется, но дети могут участвовать только при нахождении на поляне ответственных взрослых. К участию допускаются команды из 6 человек в 3 возрастных группах от 8 лет и старше. При этом в каждой команде должно быть не менее 2 девушек. Команды ждут испытания, такие как Домбайский мост, висячие бревна, скальная стенка, траверс, сломанная переправа, переправа по кочкам, лыжи, фигурное вождение велосипеда и, если позволит погода, гонка на сапах. Зарегистрировать команду можно в сообществе группы турклуба «Кипатры». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 9 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 11. Синоптики обещают небольшой кратковременный дождь и ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
6: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
7: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала, 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В таком Химсервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
6: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
8: Родной город стал таким чужим. Собирай вещи, давай убежим. Опять.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – 50 оттенков желтого. Модельер Денис Еремкин советует купить одну модную вещь на эту осень. Эксперт внимательно изучил недели моды в Милане и Париже и назвал новый тренд, связанный с желтым цветом. На подиумах главным акцентом предстоящего сезона осень-зима стал желтый, от сложного горчичного до масляного оттенка. Пальто этого цвета физически труднее не заметить, чем черное. Поэтому вещь сразу читается как стильное решение, а не как то, что просто оказалось под рукой с утра. Денис подчеркнул, что популярное черное пальто выбирает прежде всего из-за практичности, а не красоты. При этом он уточнил, что желтый цвет подходит не всем подряд. Чтобы проверить, идет вам подобная вещь или нет, ее лучше поднести к лицу при дневном свете. Если кожа выглядит свежее, а не уставшей, цвет годится. Если же рядом с лицом горчичный подчеркивает желтизну и усталость, отказываться от него совсем не обязательно. Оттенок просто стоит увести вниз, в юбку или брюки, либо оставить его только для сумки и обуви. Кроме того, модельер посоветовал чаще сочетать желтый цвет с серым, бежевым, песочным и кофейным оттенками. Также отлично к нему подойдут бордовый, изумрудный, кобальтовый или оливковый. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы со скидками до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
5: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
6: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet Plus L6 официально поступил в продажу. Дизайн новой модели выполнен в рамках философии «быть элегантным». Спереди у нее узкие фары, они напоминают взгляд кошки на охоте, и массивная решетка радиатора с алмазным узором и интересным 3D-эффектом. По габаритам и технике машина сопоставима с Tenet T7. Полноприводный Джеланд J6 появился у дилеров. Рекомендованная цена – 3 миллиона рублей. Со скидками кроссовер можно купить за 2600-2700. Новая версия оснащается более мощным двигателем на 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот вместо 6-ступенчатого у переднеприводных машин. Mitsubishi возродила Pajero. Основным рынком для него будет Таиланд. На очереди Япония, Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Новый Pajero останется крупным рамным внедорожником с 7-местным салоном. Под капотом турбодизель и классический автомат. В Россию он может приехать по схеме параллельного импорта. Недавно в России стартовали продажи нового электрического кроссовера Evolute iJoy. Его предшественник оказался устаревшим и большой популярностью не пользовался. Новинка выглядит куда интереснее. В салоне традиционно для электрички ни одной кнопки. Все управление через экран мультимедиа. К сиденьям есть вопросы, но в целом машина получилась просторной и удобной. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Бизнес заметнее. Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии вырубят много леса под строительство газопровода, который будут прокладывать в северные и западные районы Карелии. Для будущей газовой магистрали подрядчику предстоит вырубить деревья на общей площади почти 105 гектаров. Работы необходимо закончить до 20 декабря этого года. Расчистка участка будет идти с 273 по 303 километры будущей трассы в рамках первого этапа строительства магистрали Волхов-Сегежа-Костомукша. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на тендер на сайте госзакупок. Я напомню, газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша протяженностью 468 километров предназначен для газификации северной и западной частей Карелии. Его строительство позволит начать газификацию Медвежьегорского района и двух из шести арктических территорий республики – Сегежского округа и Костомукши. В будущем он станет основой для строительства газопровода в Мурманскую область, который хотят достроить к 2030 году. Более 80 миллионов рублей дополнительно получат муниципалитеты Карелии на поддержку сбалансированности. Правительство республики распределило дотацию на поддержку сбалансированности бюджетов районов и округов. Общая сумма финансирования составила 81,2 миллиона рублей. Средства поступят в Беломорский, Муизерский, Питкяранский и Суаярский округа, а также в Каливальский и Лохский районы. Деньги районы и округа направят на выполнение своих социально значимых обязательств. Дополнительные дотации поступят в районы уже в ближайшие дни после подписания соглашений получателями. Жители 9 многоэтажек Костомукши в отопительный сезон будут платить по нормативу. В домах не успели установить новые счетчики тепла до начала отопительного сезона. Об этом пишет издание 64-й параллель. Я напомню, замена оборудования связана с тем, что теплосчетчики и ЭЛЕФ, которыми были оснащены более 40 домов Костомукши, сняли с производства в 2024 году. Управляющие компании заранее проинформировали жильцов, и большинство проголосовали за замену приборов учета. Во многих домах новые счетчики уже установили. В некоторых люди еще голосуют. Однако остались многоэтажки, где владельцы квартир вообще никак не отреагировали. И теперь в домах, где нет общедомовых приборов учета, оплата за отопление будет происходить по нормативу равными долями в течение 9 месяцев. Отмечу, что если платить по нормативу, то сумма в квитанции будет зависеть от объема тепла, который дом израсходовал за текущий месяц по данным счетчика. Все поликлиники Карелии в один день будут работать до 22 часов. 15 сентября пройдет вечер здоровья. С 18 до 22 можно будет пройти диспансеризацию. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Минздрава Республики Михаил Охлопков. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, в том числе обследование репродуктивной системы. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники. Можно прийти и без предварительной записи. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не поедет из Петрозаводска в наш город сегодня вечером. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменяется рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением в 20 часов с автовокзала Петрозаводска. Будьте внимательны. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости. Уже завтра Костомукша отметит День города. Праздник пройдет на городских улицах. Организаторы, это центр «Среда», заполнили этот день музыкой, встречами, традициями, фестивалями, песнями и танцами. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан и гостей Костомукши ждут ярмарки, мастер-классы, экскурсии и танцы. С подробной программой праздника можно познакомиться в паблике «Центр Среда» и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия этого дня. А в воскресенье в Костомукше состоится 43-й городской турслет. На турбазу «Изумрудный город» приглашаются участники разного возраста. Старт соревнований в 11 часов. По информации организаторов из турклуба «Кипатры», специальная туристическая подготовка не требуется, но дети могут участвовать только при нахождении на поляне ответственных взрослых. К участию допускаются команды из 6 человек в трех возрастных группах от 8 лет и старше. При этом в каждой команде должно быть не менее двух девушек. Команды ждут испытания, такие как Дамбайский мост, висячие бревна, скальная стенка, траверс, сломанная переправа, переправа по кочкам, лыжи, фигурное вождение велосипеда и, если позволит погода, гонка на сапах. Зарегистрировать команду можно в сообществе группы турклуба «Кипатры». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 9 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 11. Синоптики обещают небольшой кратковременный дождь и ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме. Чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы. Ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой образ. 4 на 4 мы катим по городу. В салоне балаган, здорово, мимо Тверской пост.
1: Местное время 17 часов.
2: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
3: Быстро и стремительно. Сегодня мы завершаем таки рабочую неделю, друзья, и совсем скоро ринемся в выходные, которые обещают быть жаркими, по крайней мере, по насыщенности различными событиями. Ведь завтра мы отмечаем день рождения нашего города. Давайте настраиваться вместе на уикенд. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. Александр Баранов за пультом. И у нас еще не вечер.

8-927-027, телефон нашего прямого эфира. Если хотите передать свои приветы, послушать свою особую музыку, это к нам. Давайте вместе формировать плейлист этого вечера. Ну и в этом часе расскажу. Завтра мы будем отмечать День города. Организаторы праздника «Центр Среда» подготовили большую программу. Подробно о ней расскажу через несколько минут. 13 сотрудниц «Северстали» стали финалистками 6-й международной премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Среди победителей – главный эколог «Северсталь Менеджмент» из Костомукши. Ну и сегодня мы разыграем сертификат в аквапарк «Синеранта», порцию крылышек от «Папы Ромы» и круассан от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Итак, Костомукша завтра отметит День города. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан ждут фестивали, музыка, ярмарки, мастер-классы, экскурсии, песни и, конечно же, танцы. Уже с 10 утра праздник стартует с образовательной площадки «День ПетрГУ» в Костомукше, ярмарка образовательных институтов и квест по станциям на главной площади нашего города пройдут. В 11 часов пройдет молебен и начнет работу гастрономическая площадка, а также экскурсии по подворью в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В 13 и в 14 часов будут организованы бесплатные экскурсии по выставке «Дом старухи Лоухи». В 2 часа дня открытие торговых рядов возле дома номер 2 на улице Героев. На площади в это время откроются детский маркет, ремесленная ярмарка, мастер-классы и активности фестиваля «Дня карельской ягоды». Ну а в 15 часов стартует, наверное, главное событие Дня города – это фестиваль гостеприимства и застольной песни «Припевающий на бис». Фестиваль пройдет на пешеходной зоне вдоль улицы Героев 2, и фестиваль вновь объединит Костомукшу и регионы всей страны. В этот раз в наш город приедут вокалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, из Тюмени, ДНР и Пудожа. Особенность этого фестиваля заключается в его уникальном формате городского застолья. Гости смогут не только услышать песни разных народов России, но и стать частью общего действия, подпевать артистам, знакомиться с традициями регионов и ощущать атмосферу настоящего гостеприимства. В общем, друзья, спеть всех вместе припеваючи приглашают завтра в 15 часов. Ну а кто предпочитает танцы, в это же время в 3 часа дня состоится театральный променад «Люди-рыбы» по улицам Костомукши. Стартуют артисты от центра «Среда» на «Надежды 5», так что не пропустите. В 16 часов на главной площади города организованы мастер-классы команды Первого театра. Но и завершится день рождения нашего города праздничной дискотекой. С 19 до 22 часов на площади пройдет концерт группы «Зая, прости» и танцевальная программа с полюбившимся уже костомукшанами диджея Рашера. Так что, друзья, не сидите дома. Выбирайте, что вам придется особенно по душе. Обязательно участвуйте и давайте отметим день рождения любимого города все вместе.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Новости Северстали.
1: 13 сотрудниц Северстали стали финалистками 6-й международной премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Это одна из главных площадок признания достижений женщин в промышленности. В этом году от Северстали на конкурс поступило рекордное количество заявок – 59, в то время как всего в премии приняли участие 760 человек из разных компаний. 5 победительниц приглашены на торжественную церемонию награждения в Москве. В числе победителей и Мария Андронова, главный эколог «Северсталь Менеджмент» из Костомукши. Ее признали победителем в номинации «Вдохновляющий лидер». Я добавлю, что впервые в числе номинантов от «Северстали» оказался и мужчина, начальник ремонтно-механического цеха «Тяжмаш» Александр Смирнов. Его кандидатуру выдвинули сотрудницы цеха. Александра отметили за вклад в развитие женского лидерства.

0: еще не вечер!
1: Ну что, друзья, осень уже вступила в свои права, но в аквапарке Синеранта всегда лето и плюс 25. Сложно придумать, наверное, лучший способ расслабиться после рабочей недели, поплавать с пользой для здоровья или весело провести время с семьей. Мы решили, что хорошего отдыха должно быть много и готовы подарить кому-то из вас возможность переключиться и зарядиться энергией. Прямо сейчас мы разыграем сертификат в аквапарк Синеранта. Мы сплели два трека в один. Давайте послушаем, что получилось.

Ох, ну что, одну песню вот я лично услышала отчетливо. Вот со второй есть вопросики. Но, друзья, чтобы забрать сертификат в бассейн, вам необходимо определить каждую песню. Не исполнителя, а именно саму песню. Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И автор пятого правильного ответа отправится наслаждаться в аквапарк Синерантом. Поехали!

Ну что, друзья, наш конкурс состоялся. Хочу сказать, что все, кто участвовал в той или иной степени, прислали правильные ответы. Ну, некоторые просто написали имена Дианы Арбениной, группы «Добро» по условиям. Я специально акцентировала внимание, что вам необходимо определить каждую песню. Не исполнителя, не группу, а именно песню. Ну, вот, к сожалению, эти варианты мы не можем засчитать. И правильный ответ, пятый, пришел к нам с номера, который заканчивается на 9608. Поэтому ловите наши аплодисменты. Абсолютно верно, вы услышали оба трека. Это «Птицы» и собственно, Дианы Арбениной. И услышит весь район группы «Добро». Как вы сможете забрать сертификат в аквапарк «Синеранта»? Напишу вам в ответном сообщении.

0: Еще кусочек.
1: Ну и как всегда, вот столь аппетитная заставка предвещает о не менее аппетитном конкурсе от кафе «Суши Биг», который, кстати, призывает всех, несмотря на вот такую дождливую погоду, наслаждаться этой осенью. Так что дышите свежим воздухом, пейте какао, ешьте вкусную еду. И пусть эта осень станет для вас запоминающейся и яркой. Но сегодня, друзья, у нас на кону круассан с карбонатом и сыром, по-суши-биговски, надо сказать, и в паре с вкуснейшим кофе-латте. Ну и чтобы насладиться всем этим, вам сегодня надо по трем моим подсказкам догадаться, о каком блюде идет речь. Ну, начнем с того, что это грузинское блюдо, и оно считается символом гостеприимства и щедрости. Его особенность в его специях. В блюдо добавляют хмели, сунели, чеснок, кориандр и грецкий орех. Каждый ингредиент здесь имеет свое значение. Например, орехи символизируют изобилие, а специи – гостеприимство и теплоту грузинского народа. Добавлю, что в 2024 году это блюдо вошло в первую двадцатку глобального рейтинга лучших блюд мира по версии CNN Travel. Грузинское блюдо уверенно тогда заняло 12 место. О каком блюде идет речь? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. И 12-й правильный ответ отправится в Суши Биг наслаждаться вот таким вот дуэтом по-сушибиговски. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номер уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Эх, сегодняшнее задание показало, что... Вернее, не показало, а оказалось такой хорошей звездочкой. Всего один единственный правильный ответ у нас сегодня. Собственно, ему мы и решили отдать приз. Это, как я уже сказала, большой круассан с карбонадом и сыром и кофе-латте за правильный ответ. А правильный ответ – это харчо. Ну вот... Среди множества вариантов это единственный оказался правильный ответ, поэтому автора этого правильного ответа, собственно, мы и присудили победу. В ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать свой приз и с удовольствием насладиться призом.

но не хотите стоять у плиты, оставьте это профессионалам, и этот конкурс для вас. Делайте погромче. Мы поставим вам фрагмент известной песни, все вы ее наверняка слышали, но одно слово зажарили специальным звуковым сигналом. Давайте посмотрим, что получилось.

Ну, собственно, вот фрагмент песни прозвучал. 911-402-2040. Присылайте на этот номер пропущенное слово, и чье СМС с правильным ответом станет сегодня 16-м. Отправиться наслаждаться вкусным ужином или обедом. Собственно, кому как нравится. Папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Поехали! Поехали!

слава богу, этот конкурс зашел на ура. Друзья, абсолютно все, кто участвовал в конкурсе, абсолютно верно прислали слово «февраль». И поэтому нам осталось выбрать победителя, чье СМС стало 16-м. Поэтому делаем скрин ваших сообщений. 13, 14. И 16-е сообщение с правильным ответом пришло с номера, который заканчивается на 1927. Ловите наши аплодисменты. Мы вас поздравляем. Удача сегодня улыбается вам чуточку шире, чем всем остальным. Поэтому с удовольствием наслаждайтесь порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем настроения. Еще раз напоминаю, что завтра мы будем отмечать День города, так что не сидите дома, обязательно приходите и давайте все вместе дружно отметим этот праздник. Всем пока, прекрасных выходных!

0: Программа на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
6: Да, все в силе.
5: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
6: Все в силе.
5: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
6: Все в силе.
5: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
6: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
5: Все в силе.
7: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха. Все в силе.
5: Все в силе.
6: Все в силе.
8: Ждали? Время пришло. Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
9: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
10: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
11: Еще не вечер!
12: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии вырубят много леса под строительство газопровода, который будут прокладывать в северные и западные районы Карелии. Для будущей газовой магистрали подрядчику предстоит вырубить деревья на общей площади почти 105 гектаров. Работы необходимо закончить до 20 декабря этого года. Расчистка участка будет идти с 273 по 303 километры будущей трассы в рамках первого этапа строительства магистрали Волхов-Сегежа-Костомукша. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на тендер на сайте госзакупок. Я напомню, газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша протяженностью 468 километров предназначен для газификации северной и западной частей Карелии. Его строительство позволит начать газификацию Медвежьегорского района и двух из шести арктических территорий республики – Сегежского округа и Костомукши. В будущем он станет основой для строительства газопровода в Мурманскую область, который хотят достроить к 2030 году. Более 80 миллионов рублей дополнительно получат муниципалитеты Карелии на поддержку сбалансированности. Правительство республики распределило дотацию на поддержку сбалансированности бюджетов районов и округов. Общая сумма финансирования составила 81,2 миллиона рублей. Средства поступят в Беломорский, Муизерский, Питкяранский и Суаярский округа, а также в Каливальский и Лохский районы. Деньги районы и округа направят на выполнение своих социально значимых обязательств. Дополнительные дотации поступят в районы уже в ближайшие дни после подписания соглашений получателями. Жители 9 многоэтажек Костомукши в отопительный сезон будут платить по нормативу. В домах не успели установить новые счетчики тепла до начала отопительного сезона. Об этом пишет издание 64-я параллель. Я напомню, замена оборудования связана с тем, что теплосчетчики и ЭЛЕФ, которыми были оснащены более 40 домов Костомукши, сняли с производства в 2024 году. Управляющие компании заранее проинформировали жильцов, и большинство проголосовали за замену приборов учета. Во многих домах новые счетчики уже установили. В некоторых люди еще голосуют. Однако остались многоэтажки, где владельцы квартир вообще никак не отреагировали. И теперь в домах, где нет общедомовых приборов учета, оплата за отопление будет происходить по нормативу равными долями в течение 9 месяцев. Отмечу, что если платить по нормативу, то сумма в квитанции будет зависеть от объема тепла, который дом израсходовал за текущий месяц по данным счетчика. Все поликлиники Карелии в один день будут работать до 22 часов. 15 сентября пройдет вечер здоровья. С 18 до 22 можно будет пройти диспансеризацию. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Минздрава Республики Михаил Охлопков. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, в том числе обследование репродуктивной системы. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники. Можно прийти и без предварительной записи. Отменен вечерний рейс до Костомукши. Автобус не поедет из Петрозаводска в наш город сегодня вечером. Как сообщили в Карелавтотрансе, отменяется рейс по маршруту номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением в 20 часов с автовокзала Петрозаводска. Будьте внимательны. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости. Уже завтра Костомукша отметит День города. Праздник пройдет на городских улицах. Организаторы, это центр «Среда», заполнили этот день музыкой, встречами, традициями, фестивалями, песнями и танцами. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера. Горожан и гостей Костомукши ждут ярмарки, мастер-классы, экскурсии и танцы. С подробной программой праздника можно познакомиться в паблике «Центр Среда» и выбрать наиболее интересные для себя мероприятия этого дня. А в воскресенье в Костомукше состоится 43-й городской турслет. На турбазу «Изумрудный город» приглашаются участники разного возраста. Старт соревнований в 11 часов. По информации организаторов из турклуба «Кипатры», специальная туристическая подготовка не требуется, но дети могут участвовать только при нахождении на поляне ответственных взрослых. К участию допускаются команды из 6 человек в трех возрастных группах от 8 лет и старше. При этом в каждой команде должно быть не менее двух девушек. Команды ждут испытания, такие как Домбайский мост, висячие бревна, скальная стенка, траверс, сломанная переправа, переправа по кочкам, лыжи, фигурное вождение велосипеда и, если позволит погода, гонка на сапах. Зарегистрировать команду можно в сообществе группы турклуба «Кипатры». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 9 градусов, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше потеплеет до плюс 11. Синоптики обещают небольшой кратковременный дождь и ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала, 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. Тком сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Сейчас осенью всякая рыба уже начинает готовиться к зиме и понемногу кучковаться. У рыбы в почете всякие ямки, коряги и прочие укрытия. Где-то ее густо, а где-то и никак. И вот это самое место, где густо, и надо найти, чем мы и займемся.
3: Где мои снасти?
2: В такой ситуации выручит ловля на мормышку. При таком способе ловли рыбалка сразу становится более активной. Появляется возможность не только вертикальной, но и горизонтальной проводки. Можно вообще, не сходя с места, пробить все перспективные места в пределах длины удилища. Это с берега. А если с лодки, тогда можно вообще опустить насадку прямо в открытый рыбий рот. Для такой рыбалки необходимо легкое удилище, ведь оно же все время в руках. Предпочтительная его длина 4-6 метров. Кивок должен быть достаточно длинным, заметным, лучше с контрастными полосами. Для четкого контроля за поведением приманки и поклевки его желательно крепить под углом к удилищу. Леска должна соответствовать предполагаемой добыче. Мормышки подбираются опытным путем, и лучше темные. Насадки разные по сезону, включая и искусственные, коих теперь в продаже полно.
4: Не клюет.
2: Если вы курите, то запах от рук может негативно сказаться на отношении рыбы к предлагаемой вами насадке. Но от этого запаха очень легко избавиться, если натереть руки полынью. Она же чернобыльник. Растет она практически везде. Ее запах рыбе хорошо знаком, и она относится к нему спокойно. И курящим совсем не вредно иметь при себе небольшой ее запас для таких случаев.
5: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – 50 оттенков желтого. Модельер Денис Еремкин советует купить одну модную вещь на эту осень. Эксперт внимательно изучил недели моды в Милане и Париже и назвал новый тренд, связанный с желтым цветом. На подиумах главным акцентом предстоящего сезона осень-зима стал желтый, от сложного горчичного до масляного оттенка. Пальто этого цвета физически труднее не заметить, чем черное. Поэтому вещь сразу читается как стильное решение, а не как то, что просто оказалось под рукой с утра. Денис подчеркнул, что популярное черное пальто выбирают прежде всего из-за практичности, а не красоты. При этом он уточнил, что желтый цвет подходит не всем подряд. Чтобы проверить, идет вам подобная вещь или нет, ее лучше поднести к лицу при дневном свете. Если кожа выглядит свежее, а не уставшей, цвет годится. Если же рядом с лицом горчичный подчеркивает желтизну и усталость, отказываться от него совсем не обязательно. Оттенок просто стоит увести вниз, в юбку или брюки, либо оставить его только для сумки и обуви. Кроме того, модельер посоветовал чаще сочетать желтый цвет с серым, бежевым, песочным и кофейным оттенками. Также отлично к нему подойдут бордовый, изумрудный, кобальтовый или оливковый. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы со скидками до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: 104FM.
1: Осень в нашем городе.
0: Реклама на местном радио.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: прежний.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ja!

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Осень в городе. Осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. А также в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Колевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне золота в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: город на одной волне.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet Plus L6 официально поступил в продажу. Дизайн новой модели выполнен в рамках философии «быть элегантным». Спереди у нее узкие фары, они напоминают взгляд кошки на охоте, и массивная решетка радиатора с алмазным узором и интересным 3D-эффектом. По габаритам и технике машина сопоставима с Tenet T7. Полноприводный Джеланд J6 появился у дилеров. Рекомендованная цена – 3 миллиона рублей. Со скидками кроссовер можно купить за 2600-2700. Новая версия оснащается более мощным двигателем на 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот вместо 6-ступенчатого у переднеприводных машин. Mitsubishi возродила Pajero. Основным рынком для него будет Таиланд. На очереди Япония, Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Новый Pajero останется крупным рамным внедорожником с 7-местным салоном. Под капотом турбодизель и классический автомат. В Россию он может приехать по схеме параллельного импорта. Недавно в России стартовали продажи нового электрического кроссовера Evolute iJoy. Его предшественник оказался устаревшим и большой популярностью не пользовался. Новинка выглядит куда интереснее. В салоне традиционно для электрички ни одной кнопки. Все управление через экран мультимедиа. К сиденьям есть вопросы, но в целом машина получилась просторной и удобной. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

скажу. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты...

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп,

Это контузия бонусом. После ничего не осталось. Сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось? Крутого обрыва вниз головой. Наверное, так проще казалось. Динамики громче, танцевали.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

Вроде солнце светило ярче, или просто мы стали старше. Мне кажется, все это бред, это живет в моей голове. Может пройдет, а может и нет. Почему я

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.